0: Музыка в вашем стиле. Музыка, которую любите вы.
1: Самое лучшее на радио «Канитель FM».

0: Resurrection!
1: Радиостанция Канитель FM. Мы с вами 24 часа в сутки.

0: все сказал.
1: Обо всем думать уже поздно. Я заблудился в четырех стенах своего дома. Я задолбался, и походу это так надолго, знаешь. Не хочу быть тупо для тебя удобным. Говорят, Москва слезам не верит, но твоим слезам не верит уже вся Россия. В сухом остатке

повезет. Моросит дождь, дождь, ты кричишь, ты орешь, но не так хорош, я подарю любовь. Хотя ты хотела Порш, Порш, а у нас все так не всерьез.

0: 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ту-ту-ту-тус!
1: Ай!
0: Ой!
1: Ай-яй-яй!
0: Вообще! Ого!
1: Ничего себе!
2: Здорово!
3: Только музыка!
0: А чё?

0: Зажигай.
1: Целый город мокнет под дождем, этой ночи и холодным днем. Мы с тобою больше не вдвоем, а жаль. Знаю, что еще меня ты ждешь, а любовь уходит, не вернешь. Я не плачу,

0: 6 утра в российской столице.
1: Только музыка.
2: Нон-стоп.
1: Хиты.
3: И далее в этом часе
4: радио «Канитель».
5: Зажигай.

Канитель. Зажигай. Радиостанция Канитель FM. Мы с вами 24 часа в сутки.

0: говорит своей девушке.
1: Вчера я познакомился с твоей мамой.
0: Ну и как?
1: Ну не волнуйся, я тебя все равно люблю.
0: Здравствуйте, поместите, пожалуйста, мое объявление в вашей газете.
1: Да, без проблем, пожалуйста. Какое объявление?
0: Пропала любимая кошечка моей супруги. Нашедший получит вознаграждение $500.
1: А не очень ли, так сказать, дорого?
0: Да нет, в самый раз. Я эту заразу вчера утопил. Коску.

0: Реклама! Представляем новинку! Презервативы с фруктовой начинкой! Студент смотрит по телеку эротику. Из соседней комнаты бабушка спрашивает:
1: внучек, внучек, что ты такой смотришь там, а?
0: Боевик, бабушка, боевик!
1: А кто это там так сильно стонет, а?
0: Да герой помирает, бабушка, герой!

0: Ты вынослив, как слон! Ты шустр, как хорек! Ты быстр, как антилопа!
1: Ты силен, как лев!
0: Значит, ты глупое, непонятное животное!
2: Только музыка!
3: Только музыка!
2: Радио-книги!
4: Да!
5: Да!
4: Да!
2: Да!
4: Супер!

0: Так-так.
1: Так-так-так.
2: Клево.
3: Четко.
4: Круто.
5: Yeah.
6: Вау.
7: Ух ты.
8: Жесть.
9: Мама.
10: Мамочка.
11: Мама.
12: Канитель FM.

0: Казани. Прогноз погоды.
1: Прямо сейчас о погоде в Казани. Сейчас температура 3 градуса Цельсия, скорость ветра 2 метра в секунду, влажность 68%.
2: У природы нет плохой погоды.
3: И далее в этом часе
4: радио

0: Le relic психоделик.
1: Включи свое радио.
2: Хранитель FM. Хранитель. Радио
3: Новости спорта. Буквально вчера с зимней Олимпиады в Солт-Лейк-Сити после завершения лыжной эстафеты вернулась сборная команда Эстонии.
4: Ну, завтра в 12, да?
5: Ой, ну ты за меня знаешь. Я пока встану, позавтракаю, оденусь, соберусь. 2 часа пройдет. Если ты хочешь, чтобы я к 12 пришла, скажи... Приезжай к 10.
4: Хорошо, тогда приезжай к 10.
5: Ой, нет, так

0: А с какой машиной ассоциируется у вас ваш муж?
1: С Феррари.
0: Ага.
1: Слишком быстрый и роза красная. Радиосоу.ру. В эфире рубрика «Это интересно».
2: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что если мужчина 4 раза сходит налево, то по законам геометрии он вернется домой.

Девчонки на 23 февраля всем мальчишкам подарили энциклопедии для настоящих мужчин. Вот. А мне брошюру «Промывка и ремонт тормозной системы».

0: 见。
1: 要真结

едет патруль прямо за нами. Брат за рулем, я пишу месседж маме. Мама, не жди, нас не будет сегодня. Батя, скажи, что у сына все ровно.

0: Everybody knows how to do.
1: Europe, Papa! Thank you! Thank you so much, Europe!
2: Новости науки.
3: Археологи обнаружили скелет мамонта на глубине 20 метров. Это еще раз доказывает, что мамонты жили в норах.
2: RadioSoul.ru. В Африке дикое племя схватило наших туристов, мужа и жену. Привязали к деревьям и стали вокруг них исполнять ритуальный танец.
4: Сейчас изнасилуют.
2: Нет, наверняка сожрут.
4: А ты только о дратве и думаешь, гад.

0: объявление. 20 грузчиков по цене одного. Обращаться в военную часть 101-30. Спросить старшину Абдулкина.
1: Запилявы!
2: Шерлок Холмс, доктор Ватсон, сэр Генри и Берримор охотятся за собакой Баскервилей. Холмс спрашивает.
0: Ватсон, что у вас с собой?
3: Револьвер, Холмс.
0: Прекрасно, у вас, сэр Генри?
4: Мое ружье.
0: Хорошо, а у вас, Берримор?
5: Овсянка, сэр.

вот вчера бутылки завал, так принимали только заграничные, с резьбой, с прибамбасами всякими, с ручками. А русские не сдаются.

0: Прогноз погоды.
1: Прямо сейчас о погоде в Казани. Сейчас температура 7 градусов Цельсия, скорость ветра 3 метра в секунду, влажность 55%.
2: У природы нет плохой погоды.

0: Ищи свое радио.
1: Канитель FM.
2: Два бездонных океана глаз, океана глаз, океана глаз.
3: Мурат
4: Насыров.
3: Насыров.

0: На свидание.
1: А ты с кем-нибудь целовался до меня?
2: Да нет, что ты. Только один раз. Ну, один раз только. И то при людях, которые орали горько, горько.
3: Цепелявы.
4: Пап, пойдем в парк погуляем.
2: Жена, мы с сыном идем гулять в парк. Дай нам что-нибудь закусить.

0: там что-нибудь закусить?
1: Реклама.
0: Водка, машина времени. Выпил и уже завтра. Забелевых!
1: Внимание, в эфире рубрика «Это интересно».
2: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что вода погубила гораздо больше людей, чем водка?
0: Ведь утонувших гораздо больше, чем спившихся.

0: Ой, девчонки, а может мне грудь силиконовую сделать?
1: А лучше две.
2: Смотрит
3: по телевизору рекламу, в ней рекламируют журнал. Покупает журнал, там реклама магазина. Идет в магазин, там продают телевизоры. Покупает этот телевизор, включаешь, а там реклама. Где же выход?

0: Здесь и сейчас ты почувствуешь дыхание музыки.
1: Радио Канитель FM.
2: Наша музыка. Настоящая музыка.

0: Сельские новости.
1: Сегодня Маруся Доборезова подарила своему мужу огромное телесное наслаждение. Она разрешила перенести прополку города на завтра. В пустыне идут военные учения. Сержант связывается по рации с прапорщиком. Товарищ прапорщик, у солдат силы на исходе. На исходе силы у солдат. Зара 42 градуса в тени.
2: Хорошо, товарищ сержант. Разрешаю отдохнуть 10 минут на солнце.

0: В магазине встретились два приятеля.
1: О, привет! Что покупаешь?
2: Да вот зубную пасту Блиндалмед купил.
1: Да ты что? Ты почитай, что там написано.
2: А чё?
1: Вот, смотри, вон. Блиндалмед для здоровых, белых, чистых зубов.
2: Ну и чё?
1: А у тебя за больные, желтые и грязные.
3: Смотри, внучок, как Абибика едет.
4: Да что ты, дедушка, это мотоцикл ИС. Объем цилиндра 175 кубических сантиметров.
5: Я как хочу завести мотороллер. Ла-ла-ла-ла-ла. Я так хочу завести мотороллер.
3: Ух ты, мотоцикл

0: Я вчера боролся с пьянством. Пьянство опять победило.
1: Кто там?
2: Радио канитель.

0: Да она просто все мое. Она просто все мое. А че касаемо ее?
1: А че касаемо его? Да он просто все мое. Это просто все мое. Че касаемо его?

0: прямо сейчас, о погоде в Казани. Сейчас температура 7 градусов Цельсия, скорость ветра 3 метра в секунду, влажность 55%.
1: У природы нет плохой погоды.
2: И далее в этом часе...

Dance. Trinitel FM.

0: сначала городские новости. Ловкой мошенницей оказалась директор школы номер 107. Получив от Горано деньги на капитальный ремонт школы, она истратила их на покупку килограмма мяса капустных пельменей.
1: Собрали 3 ведра опят.
2: О как!
3: Ну, надо же.
2: Ага. Где набрали-то?
1: Да в лесу. Сначала ходили. Ничего не попадаться. Уж все уже думали, махнули рукой, думали, а да отсюда. Уж хотели было выходить, и вдруг смотрим, стоят 3 ведра опят.

0: нам в редакцию продолжает поступать письма. Вот одно из них. Видимо, оно попало к нам по ошибке.
1: Уважаемая редакция журнала «Космополитен», пишет вам коллектив журнала «Дрестянка». Закройтесь, пожалуйста,
2: а? Забелевы!
1: Мой муж уже после первой рюмки сильно пьянеет, представляете? А после второй становится грубым музланом с первобытными послыми замазками. После третьей это вообще настоящая свинья. После четвертой это вообще какое-то несуразное, омерзительное животное. А после пятой я уже вырубаюсь.

0: Только музыка.
1: 9 утра на канителе ФМ.
2: Нон-стоп. И далее в этом часе.
3: Радио

0: Вчера в службу спасения 911 поступил тревожный звонок. Спасатели как-то занервничали и решили не брать трубку.
1: Я наблюдал свою жену на кухне в течение нескольких лет, видя, как она слоняется от стола к холодильнику, от холодильника к плите, от плиты к столу, держа в руке не более одного предмета. И тогда я подумал, а что если ей носить в руках сразу несколько вещей? Это сэкономит уйму времени на приготовление завтрака. И я сказал ей об этом. И вы не поверите, если раньше она готовила завтрак за 20 минут,
0: то теперь я делаю это всего за 10.

0: потреблению.
1: Уничтожаю крыс и тараканов. Приносить с 9 до 11.
2: Дедушка, говорят, что вы наконец-то решили купить телевизор.
3: Да, это правда.
2: Ну и как вам?
3: О, прекрасная вещь, прекрасная. Включишь, сядешь напротив, закроешь глаза и полное впечатление, что слушаешь радио.

0: в армии я всегда был замыкающим. Есть такая служба. Полковой электрик. Раз, два.
1: Радиостанция «Канитель-ФМ». Мы с вами 24 часа в сутки.

0: Прогноз погоды.
1: Прямо сейчас о погоде в Казани. Сейчас температура 7 градусов Цельсия, скорость ветра 3 метра в секунду, влажность 55%.
2: У природы нет плохой погоды.
3: И далее в этом часе
4: радио «Канитель». Зажигай.

0: такую девушку видел? Полчаса глаза от нее оторвать не мог.
1: Ну и как?
0: Как-как? Вот они, оторвал. Болтают две подружки.
2: А Маринка в прошлом году, между прочим, в стриптизе подрабатывала?
1: Да ну!
0: Ну и как?
2: Ну, вначале ей 50

0: Сыночек, клянчит у мамы.
1: Мам, дай мороженое.
0: Не дам, скоро будем обедать. Иди во дворе поиграй.
1: Там нет никого, дай мороженое.
0: Не дам, дома, значит, играй.
1: Ну ладно, тогда поиграй со мной, а? В маму и папу, давай.
0: Хорошо, ты давай. Папа, я мама, давай.
1: Ну вот, давай. Я пришел с работы. Ну чё, расселась, мать? Подними задницу.

0: Заходит музык в бар и видит, сидит его приятель пьяный в дрыбаган и плачет.
1: В чем дело, дружище?
2: Я сегодня был у врача. Ну, он дал мне таблетки и сказал, что я должен принимать их каждый день до конца жизни.
1: Ну и что? Подумаешь, я много людей таких знаю, которые должны всю оставшуюся жизнь принимать таблетки.
2: Да? Но он дал мне всего 10 таблеток.

0: 10 утра в столице.
1: И далее в этом часе
2: радио «Канитель». Зажигай.

0: Васи. Он заасфальтировал 6 соток родительского огорода.
1: Радиошоу.ру.
2: Бабуль, бабуля, а расскажи сказку про курочку Рябу.
3: Ой, внучок, некуда мне, давай вечерком расскажу.
2: Не, хочу сейчас.
3: Да сейчас мне некуда.
2: Расскажи.
3: Внучок, я же тебе сказал, потом.
2: Расскажи сказку.
3: О ты, Господи, ну слушай. Снесла как с курочкой яичницу.
2: Чего?
3: Да накипела у нее.

0: Вы арестованы. Вы имеете право хранить молчание. Все, что вы скажете, может быть использовано против вас.
1: Арифмометр.
0: Что арифмометр?
1: Используйте против меня арифмометр.
2: Забелевых!
0: Встречаются два дружбана.
1: Как дела?
0: Ну, на барабане учусь играть.
1: О, клёво.
0: Ё, как результат?
1: Супер.
0: Чё, классно играешь? Сосед повесился.

0: Знаешь, ты мне Пушкина напоминаешь.
1: О, спасибо за комплимент. Спасибо, спасибо. Пожалуйста. И тем, что, позвольте спросить, я вам напоминаю Пушкина.
2: А вот эти
1: кудрями, что ли, да?
0: Нет, застрелить тебя хочется.

пауком. Мне ж переживать нельзя. Я ж уже на пятом, папа, но все еще боюсь, что сорвется петля и тебя положит на пол.

0: музыка.
1: Только музыка.
0: Радио «Канитель». Прогноз погоды.
2: Прямо сейчас о погоде в Казани. Сейчас температура 9 градусов Цельсия, скорость ветра 4 метра в секунду, влажность 41%.
3: У природы нет плохой погоды.
4: И далее в этом часе
0: радио

0: Дети науки. В институте ученые генетики скрестили дятла с червяком. В первый же день животное задолбало само себя до смерти.
1: Престарелый миллионер пришел в салон интимных услуг. Подходит хозяйка.
2: Мадам, я заплачу сколько надо за общество молодой и страстной женщины.
3: Пардон за вопрос, а сколько вам лет?
2: 93.
3: Юноша, с вас уже достаточно.
2: Уже? Сколько с меня?

0: только полезные советы. Если во время игры в снизки во дворе у вас неожиданно пошла носом кровь, приложите плотно скатанный снизок к своему носу, а другой снизок к глазу того, по чьей вине это произошло. Смелявый! Крутой бизнесмен показывает приятелю свою картинную галерею.
1: Какое чудо! Это картина, без сомнения, кисти Рембрандта.
0: О, Рембрандта или Феррари там.
1: То есть как?
0: Да я в один день купил и картины, и машины, и времени не было разбираться, где что и как называется.

0: 11 часов в столице.
1: И далее в этом часе
2: радио «Канитель». Зажигай.

0: вчера 10 баксов нашел. Ну-ну, поздравляю. Да я их выкинул. Все, дурак, соль, затем.
1: На, подделка. Ну где ты видел десятку с двумя нолями?
0: Запиляю их! Профессор из Москвы лично осматривает строй обнаженных солдат. Военврач местной медсанчасти записывает.
2: Так, значит, этому бром.
0: Есть.
2: Этому бром.
0: Записано.
2: Значит, это этому бром.
0: Есть.
2: Так, это этому бром.
0: Есть.
2: Так, да, этому бедолаге усиленное питание.
0: Будет сделано.
2: Так, этому бром. Этому... этому медсестру.
1: Что, так плохо, да?
2: Да. Тут и бром не скоро поможет. Медсестру ему да поедрёнь.

Реклама. Пиво – больная почка. Надо резко встречаться. Врач рассматривает рентгеновский снимок. Так, ребро сломано. В черепе трещина. Ключица раздолблена. Ничего, ничего. Ну ничего, ничего. В фотошопе все исправим.

0: Откуда идешь? От девок, небось, а?
1: Нет, из института.
0: А куда идешь? К девчонкам, да?
1: Нет, в библиотеку.
0: Опа, в библиотеке девчонки есть. К пьяному мужику, лизась ему под забором, наклоняется милиционер. Эй, человек, гражданин, идти сможешь?
2: Идти нет, выпить да.

0: Вот тебе и хозяйка. Гости напились и опять порвали скатерть.
1: А ты пробовала новый пай?
2: Пробовала! Изжога! Радиошоу.ру.
1: Скажите, пожалуйста, а как отличить настоящую денежную банкноту от фальшивой?
3: Очень просто. Если она настоящая, то будет одна полоса.
1: Ага. А если две полосы?
3: А если две, поздравляю, вы беременны.

0: свою ласку так называю. Жайка моя, говорю, рыбка моя, говорю, птичка моя, говорю.
1: А она чё?
0: Ой, она уши растопырит, глаза выпучит, клювом щелкает.
2: Новый, яркий, сочный, стильный звук. Хиты.

0: вдвоем петь под гитару. Прости, если парю и слишком навязчивый. Я увидел тебя и действовал по инструкции. Собирал.
1: Полдень в Москве.
2: И далее в этом часе
3: радио «Канитель». Зажигай.

0: В театр.
1: В пьяном виде, гражданин, мы вас в театр не пустим.
2: А вы кого? Вон того толстого упустили, а чё я?
1: Так это артист, ему на сцене выступать.
0: Как жаль, что вас муж так рано скончался. Помогли бы еще жить и жить.
1: Да?
0: Жить. Тем более, что лекарств у него оставалось еще на целых 3 недели.

0: разговаривают две соседки. Моя дочь, моя дочка ест соленые огурцы. Наверное, в организме чего-нибудь не хватает, да?
1: Мозгов не хватает, раньше надо было думать.
0: Я смотрю, у тебя коридоры какие-то узкие.
2: Да, а как догадался?
0: А у тебя собака хвостом виляет не из стороны в сторону, а вверх-вниз, вверх-вниз.

0: миски в будущем получится настоящий ученый. У него математический склад ума.
1: Да, только он ключи от этого склада давно потерял.
2: Радио «Канитель». Зажигай.

0: Прогноз погоды.
1: Прямо сейчас о погоде в Казани. Сейчас температура 10 градусов Цельсия, скорость ветра 5 метров в секунду, влажность 38%.
2: У природы нет плохой погоды.
3: И далее в этом часе.

0: новости.
1: Победителями первого всероссийского смотра послушных мальчиков стали юнаты Митя Фукин и Гоша Цыпка, которые, никому не зная, обдули за лето 40 гектаров одуванчиков.
2: Вы такой красивый молодой человек, еще не женаты. Вам обязательно нужно жену, которая готовит, как ваша мама.
3: Такая уж у меня судьба. Каждый раз, когда я встречаю девушку, которая готовит, как моя мама, она выглядит, как мой папа.
4: Ну что?

0: Участвуйте в очередном розыгрыше лотереи «Последний шанс» с главным призом роскошной шестикомнатной квартиры в самом центре столицы. Торопитесь, ведь там уже живут 5 семей победителей предыдущих розыгрышей. Милиционеры опрашивают свидетеля.
1: Так, на каком расстоянии от места преступления вы находились?
0: В 7 метрах 63 сантиметрах.
1: Откуда такая точность?
0: Да специально измерил. Всегда ведь какой-нибудь дурак спрашивает.

0: музыка в вашем стиле. Музыка, которую любите вы.
1: Самое лучшее на радио «Канитель FM».

0: Девушка, можно это самое?
1: Это самое 100 баксов.
0: Нет, спросить, как вас зовут. Отец пришел домой и увидел в ухе сына серьгу. Так, сынок, это что такое это у тебя вот это вот-то?
2: Ну, пап, серьга это сейчас модно.
0: Модно.
2: Да.
0: Сынок, запомни, серьги носят или пираты, или короче, нестандартные люди. А корабля около дома что-то я не вижу.

0: собак пастухов?
1: Я.
0: Вы устали устроить последнюю?
1: Так точно.
0: Наряд мне в очереди.
1: Слушаюсь. Разрешите вопрос?
0: Здравствуйте.
1: А где логика в вашем наказании? Кто-то ведь все равно должен был встать в строй последним.
0: Есть логика, рядовой из пастухов. Кто-то ведь все равно должен был помогать повару чистить картошку.
1: Запилявы! Реклама. Когда у вас перхоть, все валится из рук, ничего не получается, все вокруг раздражает.
0: Забудьте о перхоти с помощью водки. Водка поможет навсегда забыть о перхоти.

Слушай, а как по-английски будет хак? По-английски будет щит.

0: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ой,
1: ай-яй-яй.
0: Вообще.
2: Ого!
1: Ничего себе.
3: Здорово.
4: Только музыка.
0: А чё?

поезда не ходили уже. Я на автобусе до Краснодара решил поехать. И мы идем и беседуем. И она говорит, ну ты многого не знаешь, там, я тебя обманывала все время. Когда ты приезжал, ты уезжал, я еще с двумя крутила там роман, встречала. Вот. А ее подружки, которые там с нами были все время, там, они тоже все знали. Я такой вспоминаю, как они улыбались, подружки смотрели. И такой думаю, ёба. Я говорю, да ты говоришь. И я сажусь в автобус и уезжаю. А потом она мне присылает...

0: Слушай, сосед, а что это у тебя за шумная вечеринка вчера была, а?
1: Да вот, праздновали 10-летие, 30-летие моей супруги. О как.
2: Забелявых!
0: Министр обороны докладывает Генштабу. Сегодня на вооружении у нашей армии имеются в исправном состоянии 152 танка, 177 бронетранспортеров, 300 гаубиц, 400 тягачей, 500 пушек, 700 мерседесов.
3: Это

0: объявление. Требуются девушки на хорошо оплачиваемую работу. Телефон 2-22-22.
1: Приглашаются мужчины приятно провести время. Телефон 2-22-22.
2: Доктор, вы знаете, когда я кончиком языка дотрагиваюсь до комочка фольги, в которой до этого пекли картошку, у меня покалывает за ухом. Что это значит, а, доктор?
3: Это значит, что у вас слишком много свободного времени, батенька.

0: Скажите, почему русские любят водку больше, чем секс?
1: Потому что в отношении водки возможности организма не ограничены.

0: Ищи свое радио.
1: Канитель FM.
2: Два бестонных океана глаз, океана глаз, океана глаз.
3: Мурат
4: Насыров.

0: 14 часов в Москве.
1: И далее в этом часе
2: радио «Канитель». Зажигай.

0: мужики. В общем так, я бросил пить.
1: Тихо.
0: Собираемся вечером все у меня, надо обмыть это дело.
2: Забелел их!
3: В магазине. Послушайте, товарищ продавец, у вас средство от моли, вот это, оно никуда не годится.
0: Да нормально,
3: никакое не нормально. Моль его жрет с удовольствием.
2: Ну конечно, это все в порядке. Пока она его жрет, ей не до одежды.

0: объявление. Продаются котята. Недорого, 50 рублей ведро.
1: Мус ворчит на жену.
2: И целыми днями ты меня упрекаешь. Упрекаешь и упрекаешь. Говоришь, что я тебя не люблю.
3: А что, ты меня что, любишь, что ли?
2: И это после того, как я за последние 3 года бросил ради тебя 5 любовниц.

0: Вот уже много лет нас реклама объясняет, как это круто дарить на день рождения жевательные резинки, растворимый кофе, шампунь от перхоти, например. А эти бабы дуры все никак не поймут. Все хотят золота, бриллиантов всяких там.
1: Кто там?
2: Радио, канитель.

0: That one's not gonna make it. Most of these aren't gonna make it. Radio Канитель.
1: В твоем парадном темно. Резкий запах привычно бьет в нос. Твой дом был под самой крышей, в нем немного ближе до звезд. Ты шел не спеша, возвращая свои вины, со сладким чувством победы, с горьким чувством вины. Вот твой дом, но в двери уже новый замок. Здесь ждали тебя так долго, но ты вернуться не мог. И последняя ночь прошла в этом доме в слезах, и ты опять не пришел. И в дом пробрался страх. Страх смотрел ей в глаза отражением в темном стекле. Страх сказал, что так будет лучше ей и тебе. Он указал ей на дверь и на новый замок. Он вложил в ее руки ключ и сделал так, чтоб ты вернуться не мог. И ты вышел во двор, и ты сел под окном, как брошенный пес. И вот немного устал, да немного замерз. И ты понял, что если б спешил, то мог бы успеть. Да что уж теперь поделать. Ты достал гитару и начал петь. Соседи шумят, они не могут понять,

успел посмотреть на окно. В это время она погасила свет. В твоем парадном темно, резкий запах привычно бьет в нос. Твой дом был под самой крышей, в нем немного ближе до звезд. Ты шел не спеша, возвращаясь с войны, со сладким чувством победы, с горьким чувством вины.

0: Февраль.
1: Радио «Канитель». Прогноз погоды.
2: Прямо сейчас о погоде в Казани. Сейчас температура 11 градусов Цельсия, скорость ветра 5 метров в секунду, влажность 31%.
3: У природы нет плохой погоды.
4: И далее в этом часе.
1: Радио.

0: Подходит мужик к очереди и спрашивает:
1: а, скажите, а кто последний?
2: Ты.
0: Лето, пора экзаменов и дипломов. Встречаются двое.
1: А моя дочь вчера в юридической академии диплом защитила.
0: А мой сын за неделю университет закончил.
1: Это как это?
0: Ну как, сдал документы, получил 2 за первый экзамен, забрал документы, все, закончил.

0: как же много бьют москвичи-то, а? Вон по радио говорят, что одних только пробок на улицах столько, что это затрудняет движение автотранспорта.
1: Встречаются два налоговых инспектора, молодой и старый. Молодой жалуется.
2: Ой, не нравится мне моя работа. Все, вот все норовят оскорбить, как-то вот уколоть.
0: Нет, ты не прав. Вот я уже 20 лет в налоговой работаю, так и с лестницы меня сбрасывали. И помоями обливали, и ногами били, но чтобы оскорблять, никогда.

0: Три часа дня на канитель FM.
1: И далее в этом часе
2: радио канитель. Зажигай.

Канитель. Зажигай. Радиостанция Канитель FM. Мы с вами 24 часа в сутки.

криминальные новости. Сегодня в Эрмитазе неизвестный облил кислотой картину Малевича «Черный квадрат». По мнению экспертов, на восстановление картины уйдет не менее 2 лет. В 8 классе идет урок биологии. Сереженька балуется, не слушает, учительница говорит ему: Серёзонька! Серёза! Смотри внимательнее! Смотри на меня! А то так и не будешь иметь никакого представления об обезьяне!

0: объявление. Приглашаем девушек на постоянную высокооплачиваемую работу. Обязательное требование – знание Камасутры на уровне пользователя. Радиосоу.ру.
1: На приеме у врача.
2: А скажите, батенька, когда вы в последний раз, так сказать, вступали в половые отношения в последний раз?
3: Доктор, а почему вы в последний раз таким странным тоном произнесли, а?

0: вызывают толпу студентов в наряд на кухню и спрашивают у прапора:
1: а скажите, а у вас картофелетистка есть?
2: А как же? Экипаж 5 человек.
3: Я выключаю.

то, что телефон звонил, хотел, чтобы я встал, оделся и пошел, а точнее побежал, но только я его послал, сказал.

0: Прогноз погоды.
1: Прямо сейчас о погоде в Казани. Сейчас температура 12 градусов Цельсия, скорость ветра 5 метров в секунду, влажность 30%.
2: У природы нет плохой погоды.
3: И далее в этом часе...

0: области медицины.
1: Ученые-медики открыли новую болезнь, у которой нет симптомов. Ее трудно обнаружить, и лекарства от нее еще не существует. К счастью, до сих пор не было зарегистрировано ни одного случая заболевания.
0: Мужик после длительного запоя звонит по телефону узнать точное время.
2: В Москве 18:42.
3: А месяц-то какой? Месяц, дура!

0: На плацу прапорщик отчитывает курсанта. Да вы что, товарищ курсант? Не знаете, где лево, а где право суд? Даже трехлетний ребенок знает, что правая рука – это та, на которой большой палец слева.
1: В эфире рубрика «Это интересно».
2: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что миксер – это устройство, приводящее продукты в замешательство?

0: Вася, ты пользуешься успехом у женщин?
1: Ха! Это они пользуются успехом у меня!

0: 16 часов в Москве.
1: И далее в этом часе.
2: Радио К.

0: Иван Петрович, вы звали?
1: Да, Ерофеев, заходите, присаживайтесь. Кофе хотите?
0: Да, неплохо бы.
1: Ну, тогда сходите, попейте, потом приходите. Забелевых!
0: Одна подруга хвастается другой. Все музыки считают, что я очень сексуальная.
2: Чего это ты взяла?
0: При первом знакомстве они сразу намекают, что предпочли бы встретиться со мной в интимной обстановке.
2: А может, они имеют в виду, что при глушенном свете и под звуки тихой музыки ты бы их не так пугала?
3: Да чего ж ты красивая, Маша!

0: Представляешь, моя дочь мне ничего не рассказывает. Я в отчаянии.
1: Ой, я тоже в отчаянии. Моя дочь рассказывает мне все.
0: Едет машина по шоссе. Вдруг водитель видит, бежит вдоль обочины музык, а за ним три здоровенных грязных пса со скаленными мордами. Водитель останавливает машину.
2: Садитесь, садитесь быстрее!
0: Вот спасибо, а то меня с моими песиками редко кто соглашается подвозить.

0: Прогноз погоды.
1: Прямо сейчас о погоде в Казани. Сейчас температура 11 градусов Цельсия, скорость ветра 5 метров в секунду, влажность 30%.
2: У природы нет плохой погоды.
3: И далее в этом часе...
4: Радио

0: Сейчас ты почувствуешь дыхание музыки.
1: Радио Канитель FM.
2: Наша музыка. Настоящая музыка.

0: Звонит любовница. А давай, давай сегодня встретимся.
1: Давай.
0: А где?
1: А давай у меня дома.
0: А муж?
1: А его сейчас нет, он в интернете.
0: Зима, Сибирь, Норильск. Температура минус 42 градуса. 3 часа ночи. Двое курят на лестничной площадке. Один в трусах, другой в трико. Пойдем на улицу курить, а?
2: Ты что, сдурел? Я ж без штанов.
0: Так кто тебя ночью-то увидит? Ты что?

0: доктор, у меня чувство, что я невидимка.
1: Кто это сказал?
2: Забелявых!
0: В антикварной лавке. Скажите, вот это вон там,
1: Нет, это свинья-копилка.
0: Обалдеть!

0: оргазм.
1: Да что вы понимаете? Да никакой оргазм не сравнить с тем чувством, когда у бухгалтера сходится годовой баланс.

0: науки. Учеными разработано новое лекарство от кашля взрывчатка С4. Принимаете одну чайную ложечку и боитесь кашлянуть. Муж приходит с работы, жена накрывает на стол.
1: Дорогой, а ты не замечаешь у меня ничего нового?
2: О, новая блузка.
1: Нет.
2: А, прическа новая?
1: Да нет же. Я, между прочим, специально для тебя надела противогаз, идиот.

0: Таможенник заглядывает в чемодан к пассажиру прибывшего рейса.
1: Итак, уважаемые, давайте все-таки определимся. Где тут ваши вещи, а где мои?
0: Летит над лесом воробей. Пыхтит, тужится, но несет в когтях антилопу. Другие звери видят это и спрашивают друг друга.
1: Это чего это он, а?
0: Да ему в гнездо крокодиле яйцо подсунули.

0: Вася! Скажи гостям тост!
1: Тост!
0: Не такой дурак, длинный скажи!
1: Тост!

0: Прогноз погоды.
1: Прямо сейчас о погоде в Казани. Сейчас температура 11 градусов Цельсия, скорость ветра 4 метра в секунду, влажность 32%.
2: У природы нет плохой погоды.
3: И далее в этом часе.
4: Радио

Новый. Яркий. Сочный. Стильный звук. Хиты.

0: Ален, все! А ты что, каждую ночь на полную громкость эротику по видику смотришь?
1: Да нет у меня никакого видика.
2: Глухая горная деревушка. В магазин игрушек заходит маленький мальчик.
3: Дядя, Айда, а что у вас за лошадь такая полосатая, а?
0: Где?
3: А вон там, на полке за лисичкой.
0: Вот этот?
3: Да, вот этот.
0: Этот и

0: в буфете. Что-то у вас сегодня кофе недостаточно горячий.
1: Так ведь с утра горячей воды нету. Вот вы смеетесь, а мне посуду мыть нечем.
2: Забелевых!
3: Чем больше живу со своей женой, тем все больше понимаю этих гомосексуалистов.
4: Да ты что несешь, Димыч?
3: А ты представь, приходишь ты поздно домой с работы, пьяный, а тебя дома встречает небритый мужик с бутылкой водкой, а не этот дура, блин.

мучительная притча о встрече не больше, чем просто дурная привычка. Всем ясно без слов, что у нас с тобой налично так вышло. Хожу

0: Приходит ночью пьяный студент в свою комнату в общаге. Снимает один ботинок и со всей силы бросает в стенку.
1: Ты козел, 3 часа ночи спать не
2: даешь!
0: Тогда студент тихо снимает второй ботинок и ложится спать. Вдруг из-за стены опять крик.
1: Ты козел, я долго ждать буду, когда ты второй ботинок снимешь!

0: Детская задача. В огороде паслись три козла. Потом туда присол их хозяин. Вопрос: сколько козлов стало в огороде?
1: Сапилявых!
2: Женщина, объясните суду, по какой причине вы подали заявление на развод?
0: Полицейский.
2: Вам муж изменял?
0: Нет, ни разу не изменял.
2: Он оскорблял вас или унижал ваше человеческое?
0: Нет, никогда он мне ничего подобного.
2: Он не исполнял свои супружеские обязанности.
0: Исполнял, регулярно исполнял.
2: Возможно, у него были черты характера, которые вас раздражали?
0: Нет, у него идеальный характер.
2: Тогда объясните, почему вы подали заявление на развод?
0: Да надоел он мне, господи!

0: Прогноз погоды.
1: Прямо сейчас о погоде в Казани. Сейчас температура 11 градусов Цельсия, скорость ветра 4 метра в секунду, влажность 34%.
2: У природы нет плохой погоды.
3: И далее в этом часе.

0: встречаются два француза.
1: Жан, а ты знаешь, что твоя жена мне изменяет?
0: Женщина только что родила 15-го ребенка. Акушерка говорит ее мужу.
2: Знаете, вам стоит все-таки прибегнуть к противозачаточным средствам. Все-таки к презервативам, например.
3: Доктор, детей нам посылает Господь.
2: Верно. ДОСТ, например, нам тоже посылает Господь, но мы занадеваем плащи.

0: кулинарные рецепты. Говядина по-английски.
1: Возьмите большой кусок говядины и уйдите, не прощаясь.
0: Директор автосалона приходит в брачное агентство.
2: Знаете, я хотел бы познакомиться, в общем, устроить семью.
0: Да, вот у нас есть отличный каталог невест. Вот, пожалуйста, с первой страницы смотрите, какая прелесть. А вот это? А вот это вот почитайте здесь. Вот рост, вес.
2: А скажите, а у вас тест-драйв есть?

0: Le релик психоделик.
1: Включи свое радио.
2: Хранитель FM.

0: Рано утром в компьютерной фирме раздается телефонный звонок.
1: Фирма EVM Computers, доброе утро.
2: Алло.
1: Да-да-да, я вас слушаю.
2: Я вчера у вас компьютер покупала.
1: Так, и что?
2: Вот он сломался, вы можете его починить?
1: Извините, громче говорите, пожалуйста, я вас плохо слышу.
2: Громче не могу, муз услышит, убьет.
3: Соу, пепеля.
0: А вот интересно, можно ли назвать изделия колбасными, если от них не колбасит?

0: объявление. Продаю подземный гараж в лесу. Сыро, страшно, дорого. Крутая бизнес-вумен сидит в кафе, пьет кофе и делает записки в блокноте. Подваливает один чувак.
1: А леди, а не хотите ли маленькой уютной компании?
2: А что, хотите продать? Сколько активов, какой баланс?

0: Как?
1: Как?
0: Как так?
2: Так.
3: Клёво.
4: Чётко.
5: Круто.
6: Yeah!
7: Вау.
8: Ух ты.
9: Жесть.
10: Мама.
11: Мамочка.
12: Мама!
13: Кантель FM.

0: Прогноз погоды.
1: Прямо сейчас о погоде в Казани. Сейчас температура 8 градусов Цельсия, скорость ветра 3 метра в секунду, влажность 48%.
2: У природы нет плохой погоды.
3: И далее в этом часе
4: радио

0: хотите.
1: После автомобильной аварии Зентина приходит к страховому агенту.
2: Здравствуйте! Мне необходимо получить страховку на мою машину.
3: Здравствуйте!
2: Здравствуйте, я уже поздоровалась. Мне необходимо получить страховку на мою машину, которая разбилась.
3: Фамилия какая?
2: Иванова.
3: Иванова, расскажите, да, как все произошло.
2: Ну, в общем так. Значит, я ехала по улице, и вдруг случайно попала на тротуар. Въехала в лавку, выехала оттуда, задела невнимательного пешехода, развелось их тут, понимаете, как клопов нерезанных. Вот. Потом, знаете, ударился о грузовик. Их тоже развелось. Я не знаю, прямо. А ударился о грузовик, и вот с этого момента потеряла контроль над машиной.

0: туристическая компания «Шварц и Рыбинов». Мы вам поможем, несмотря ни на какие законы.
1: Скоро в продаже. В лучших музыкальных магазинах города самое забойное радиошоу страны – шоу «Шепелявых» на компакт-дисках и аудиокассетах. Ты будешь смеяться, пока рот не порвешь. Супервыгодное предложение для оптовых покупателей на сайте www.radioshow.ru.
0: Расставляя посты, офицер спрашивает солдата. Рядовой, что вы предпринимаете, если на плацу появляется крейсер? Я его торпедирую.
2: Откуда вы возьмете торпеду?
0: Оттуда же, откуда вы на плацу возьмете крейсер. Хотите, чтобы ваши глаза были большими и выразительными? Тустись! Тустись!
3: Включи свое радио.
4: Радио «Канитель».

Однажды проснемся, пройдем мимо друг друга просто прохожими. Ты постучишь в мою дверь, типа тук-тук, как же мы дожили до того, что не откроют, до того, что уничтожили. А тебе воспоминания, как твои волосы

0: сколько еще ждет боли тебя, и сколько тебя ждет побед. Анечка, милая Анечка, опять по щеке слеза. Я просто закрою глаза и возьму тебя за руку. Я рядом всегда.
1: Радиостанция «Канитель FM». Мы с вами.

0: хозяйкам на заметку. Чтобы вас слоеный торт не расслоялся, опытные хозяйки рекомендуют чередовать слои теста со слоями фанеры или картона.
1: Объявление в международном аэропорту.
2: Уважаемые пассажиры, при прохождении таможенного контроля помните, что чистосердечное признание облегчает ваш багаж.

0: уверены, да?
1: Да, я уверен.
0: Точно 23, не 27?
1: Никаких сомнений. 23 недели.
0: Боже, я не за того замуж вышла.
2: А теперь рубрика «Это интересно».
3: Знаете ли вы, любители этого интересного, что плохая привычка пить по вечерам водку порождает хорошую привычку пить по утрам кефир и минералку?

прислухайся голосу разума! Прислухайся! Слышишь? Слышишь, какую чушь он несет?

0: Прогноз погоды.
1: Прямо сейчас о погоде в Казани. Сейчас температура 7 градусов Цельсия, скорость ветра 2 метра в секунду, влажность 44%.
2: У природы нет плохой погоды.
3: И далее в этом часе
4: радио

0: Здравствуйте, доктор.
1: Здравствуйте, Иван Иванович. Ну, как мы сегодня?
0: Я думаю, мы сегодня, как обычно, после обхода по 150.
2: Забелявых!
3: Сын с отцом на базаре выбирают лошадь.
1: Отец ощупывает ноги, торс, грудь кобылы. Сын спрашивает:
0: Пап, а зачем ты так делаешь? Вот так вот.
2: Так, сынок, я ж хочу лошадь купить, понимаешь?
3: Через некоторое время сынишка подбегает, запыхавшийся.
4: Пап, пойдем скорей. Там он за лабазом, дядя Боря хочет нашу маму купить.

0: реклама. И не только, но и, вот так еще. Давай! Новый Дрейд не только убивает 50 тараканов, но и сводит с ума еще 5 заставляя их выбегать на свет и бросаться под танки.
1: Музык сидит в баре. Крю подсаживается другой.
2: Какой ты красавчик.
3: Ты тоже чертовски привлекательный.
2: А ты не гей?
3: Нет, а ты?
2: И я нет.

0: day.
1: Поручик, вы любите женщин?
2: Корретто, а вы любите куриц?
1: Не понял.
2: Вот и я люблю не женщин, а то, что они мне делают.

0: 21 час в Москве и окрестностях. И далее в этом часе...
1: Радио

0: Здесь и сейчас ты почувствуешь дыхание музыки.
1: Радио Канитель FM.
2: Наша музыка. Настоящая музыка.

0: Музык заходит в книжный магазин. Мне бы какую-нибудь захватывающую книжицу, от которой было бы невозможно оторваться, там, детектив какой-нибудь такой захватывающий.
1: Да, есть очень хороший детектив. Mm-hmm. Вот посмотрите, он читается на одном дыхании. Mm-hmm. Там просто целая серия убийств.
0: Да, да. И никто не может догадаться, кто убийца.
1: Как замечательно.
0: До самого конца книжки. Вот я люблю такие вот. Как раз вот. Как называется? Сейчас посмотрим. Сторож-убийца.

0: вас из жизни может наступить момент, когда захочется сильно выпить.
1: Паша покупает 1,5 ящика пива.
2: Саша берет 2 литра водки.
1: Если потом не видно разницы, зачем платить больше?
3: Скоро в продаже. В лучших музыкальных магазинах города самое забойное радиошоу страны — шоу «Шепелявых» на компакт-дисках и аудиокассетах. Ты будешь смеяться, пока рот не порвешь. Супервыгодное предложение для оптовых покупателей на сайте www.radioshow.ru.
2: В эфире рубрика «Это интересно».
4: А знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что настоящая женщина должна в своей жизни спилить дерево, разрушить дом и вырастить дочь?

0: самое главное. Вы же не дослушали самое главное. Я вам говорю, когда она... Все тихо, идет.
1: Вот вам стул и тряпочка.
0: А зачем, я не понимаю?
1: Сидите и молчите!
2: RadioSoul.ru. Она так смеется, что каждый раз хочется дать ей каплю никотина.

0: Прогноз погоды.
1: Прямо сейчас о погоде в Казани. Сейчас температура 4 градуса Цельсия, скорость ветра 2 метра в секунду, влажность 56%.
2: У природы нет плохой погоды.
3: И далее в этом часе.
4: Радио

0: сама показала мне, где она у тебя находится. Тогда почему удивляешься то, что она не заводится?
1: Теперь не бойся, будто да.
2: Радио «Канитель». Зажигай.
3: Включи свое радио.

0: Le relique psychodélique.
1: Включи свое радио.
2: Хранитель FM. Интернет радио.

0: жена пришла из парикмахерской и с порога кричит мужу:
1: Вася! Я такую прическу сделала, что ты меня просто не узнаешь!
0: Маш, тогда задом заходи.
2: В детстве я никак не мог понять, как взрослые могут пить эту вонючую водку, когда есть такой обалденно вкусный лимонад. Ой, теперь не понимаю, как можно пить просто так этот приторный лимонад? Вообще не понимаю.

0: Брачное объявление.
1: Одинокая дама познакомится с немолодым, неинтеллигентным, невыдержанным и материально необеспеченным человеком, обладающим всеми вредными привычками, с целью создания семьи для своей соседки.
2: Сосед! Сосед!
3: Кого?
2: А чё это у вас козёл безрогий?
3: А у нас

о нас директор, человек, слово. И это слово – жлоб.

Я разобью твое сердце, ты не успеешь опомниться. Я разобью его так, что тебе это точно запомнится. Ты же сама показала мне, где оно у тебя находится. Тогда почему удивляешься то, что оно не заводится?

рай, найму лау. Счет 0203. Хуже боль от гима, том ща будет лишь боль внутри. Я буду молиться чаще, Боже, прости мне грехи. Не дай их повторить опять в этом длинном пути. Но чтобы найти в тебе себя, знай, мне не нужен ордер. А наш тандем теперь напоминает мне холдинг. Мертвый стал внутри, и на меня смотрит Портер. Город потерянных надежд, R.A.P. City, Портленд. Пусть продолжают играть эти модные треки. Пусть в этой комнате будет темно, из окна дует ветер. И уже на батарее висит твоя мокрая блузка. Знаешь, еще никогда между нами не было так пусто. Я разобью твое сердце, ты не успеешь опомниться. Я разобью его так, что тебе это точно запомнится. Ты же сама показала мне, где оно.

Новый. Яркий. Сочный. Стильный звук. Хиты.

0: хиты. Только музыка.
1: Только музыка.
2: Канитель FM.
3: 22:00. И далее в этом часе.
2: Радио

0: Твоя бабушка такая веселая всегда, все время улыбается. А, это ей зубной протез не того размера вставили. Жена ругает мужа.
1: Это ужасно! Ты знаешь наизусть календарь первенства всех этих футбольных матчей? Знаешь наизусть имена всех футболистов?
0: Знаю.
1: Всех команд! Всех этих футбол... А вот наверняка ведь не помнишь даже день нашей свадьбы!
0: Ничего подобного, Валька, помню прекрасно! Мы поженились, когда Пахтакур выиграл у Торпедо 3-1!

0: объявление. У нас в магазин в продажу поступили новые коллекции одежды и обуви. Чешки производство Чехии, вьетнамки производство Вьетнама, панамки производство Панамы и бурки фасонные производство Буркина-Фасо.
1: Крупный бизнесмен интересуется у своего сына.
2: Ну, всё, Пантелей, как успехи в школе?
3: Отлично, пап. Контракт с 5-м классом продлён ещё на год.

Когда-то я работал парикмахером. В моей практике был ужасный случай, да. Я нечаянно отрезал ухо своему клиенту. Я, естественно, стал просить у него прощения, но он, по-моему, меня не слышал.

0: знаете. Прогноз погоды.
1: Прямо сейчас о погоде в Казани. Сейчас температура 4 градуса в Цельсии, скорость ветра 2 метра в секунду, влажность 56%.
2: У природы нет плохой погоды.
3: И далее в этом часе.

0: Вести.
1: Ворамика, скрывшись от погони, делить украденное золото решили. На старом кладбище вечернюю порою уселись рядом на заброшенной могиле. И вроде поровну досталось им богатство. Но вот беда, последняя монета! Один кричит:
2: она моя, я лучше дрался!
1: Да

0: полночь.
1: И далее в этом часе.
2: Радио

0: Двигатель. Зажигай. Двигатель. Зажигай.
1: Музыка для взрослых. Двигатель.

0: Но зачем? Ну зачем ты вчера так накирачился? У самурая нет цели. У него есть только...
1: Стоило бы, конечно, спросить себя, дурачок, ну зачем ты вчера так нахерячился? Но у самурая нет цели, у него есть только путь.

зачем вчера так нахерачился? У самурая нет цели. У него есть только рот. Стоило бы, конечно, спросить себя, дурачок, ну зачем ты вчера так нахерачился? Но у самурая нет цели. У него есть только путь.

0: 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ту-ту-ту-тус.
1: Ой.
0: Ой.
1: Ай-яй-яй.
0: Вообще. Ого.
1: Ничего себе.
2: Здорово.
3: Только музыка.
0: А чудо.

болтаем с тобой.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это

вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь,

0: прическа вот уж год не в моде.
1: Кто там?
2: Радио, радио, радио, канитель.
1: Хе, а-а-а.